тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

шинель, пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

Я не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политру приглашают.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежном.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то.

летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя.

ж не просто так, мы ж равнини, нам не писать, считайте коммунистом. Перед атакой водку, вот мура.

пробыли прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы. Прорыв идут штрафные батальоны. От 6:00

непамятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

Не вы, я прошу вы за нас, улыбнитесь восходу и закату, прошу вас, порадуйтесь вы.

было вначале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были

них, и губы немели на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

Все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, да соль возвращения, как мед на губах.

И все-таки мы победили. И все-таки

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняется.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову.

за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те, кто ни при чем. Взрослея не по дням, в пожаре русской смуты,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

что сражался, почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты,

Я сын про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

0: подумайте об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших и всех святых, помилуй нас.
2: Бессмертный полк на русском радио.

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзья мне встать. В округе без них идет кино, девчонки их подруги.

0: Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
1: Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку, в хорошую влюбленную.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной, в последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.

жизнь я поспешно связал с клубом, звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с клубом, звездою. Я уж решил

прорвались под Сталинград. И внезапно замерев застыли батальон зенитный из девчат. Городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат. Город

нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в года, мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому

Оно придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

о товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи.

Грехи под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

Вы в схватке со смертью, вы в схватке со смертью в пути. Вы в схватке со смертью.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

огонь минометный и шквальный, а мы все лезли толпой.

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война.

все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам, эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъездов.

сидею давно виски. Для меня вы еще не старый замполит, полит руки, а по-прежнему комиссары. Ваше слово на той войне, к сердцу путь самый верный выбрал. Шло с гранатами

побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа. Хоть сидели давно виски, для меня вы еще не стали замполитой.

Черноморская орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда не

Когда мы шли, чтоб победить, или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски от ранней седины, чтоб наконец-то он настал, последний день, последний день, последний день войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были, у ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать. Последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

И сейчас, как тогда, а ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да? В полях обезвреженной миной

0: Утром радио.
1: А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

Пошли домой, а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

молчал пулемет. Снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

Оба двое плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом, ноги целы, руки целы, что еще?

И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежном.

мне в холодной землянке тепло от твоей.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратили

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

8, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел юнкер

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

непамятен был свой герой и глаза молодых солдат. Фотографии увядших глядят,

кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

плыть бы хотя б когда-нибудь. Где-то далеко, где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняется.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те,

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам

взойдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

Небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политру пригласил.

Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета не

0: этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших,

пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть одна

Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Мы так давно, не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой.

осенью домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой.

домой хочу. Я ж так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки

0: не хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Бессмертный полк на русском радио.
2: Мерцал закат, как блеск клинка.

и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрельцов из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.

0: радио.
1: А было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, да соль возвращения, как мед на губах.

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет.

Оно придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли.

товарищах, о товарищах. Ой, шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи под снарядом.

Родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

Кто свободен от вахты наверх полчаса и опять

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Вернись под Сталинград. И внезапно замерев застыли батальон зенитный из девчат. Городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат. Городу

нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

0: Русское радио. Бессмертный полк.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых изъяв.

сидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполиты, политруки. А по-прежнему

побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа. Хоть сидели давно без

Петербургская орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь

когда мы шли, чтоб победить или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выпил.

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать. Последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное,

рви. И людей будем долго делить на своих и врагов. А когда грохочет, когда отгорит,

домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай.

что я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, неужто клясться днем вчерашним, бери шинель.

домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

Давайте все встанем и стопкой помянем ребят, что когда-то

Мы в схватке со смертью в пути. Мы в схватке со смертью

И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали пустыни.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

сны. И гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был лучше, добрее, добрее, добрее, добрее. Ну а мне повезло, я за пазухой не жил, не пил с Господом чая, я ни в тыл не стремился, ни судьбе под подол. Но мне женщины молча намекали, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты живи, ты дотянешь, доносилось сквозь гул.

нашей жизни короткой, как бетон полосы. И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда. Ну, а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

между нами живым, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь

бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвие серой мглы.

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Бессмертный полк на русском радио.

снег тихонечко тает. Кто за тех, кто живет

Был он рыжим, как из рыжиков рагу, рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

жила. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

подвое плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом, ноги целы, руки целы, что еще?

перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты, но не сдались в плен.

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою, как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся кровью.

0: говорите об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших и всех святых,

пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать в округе. Без них идет кино, девчонки, их подруги, все за.

Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

Падая ракета, как догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертых фрицев, четвертый год, соленый пот и кровь рекой, а мне в девчоночку в хорошую.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки

0: домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Бессмертный полк на русском радио.
2: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было в

а сына Вия уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту, и мне захотелось пусть будет.

успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец, мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои сомкнутся, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели, не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой. А сыновья уходят в бой.

и оркестр гремит. Журавли в синем небе — это те, кто погиб.

мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в года, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому

Но придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения.

товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, под снарядами.

Родники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

Ясное небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политру приглашает.

Allende напомню о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

готовил товарищ мой. Да.

от героев былых времен не осталось порой имен.

тобой стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из

было в начале, солгать не могу. Буксир молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

все-таки, и все-таки мы победили, и все-таки, и все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, да соль возвращения, как мед на губах.

0: и все-таки мы победили!
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым,

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер.

может быть отдельным штатским лицам эта песня мало с них далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

сидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполиты, политруки. А по-прежнему

повсюду первыми шли вперед, за собою увлекая, как веливы вперед полки, вот страдания и пожары, сам палитры, палитры.

0: побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа.
1: Вот сидел давно в виски, для меня

атака и орла, война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда не

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми виски,

войны. Еще подвиги вдвоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей.

назад было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись

из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

домой. Опять весна на белом свете. Бери шинель, пошли домой.

что в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет.

мне в холодной землянке тепло от твоей.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?

за нашей спиною остались паденья, закаты. Ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы

наоборот, я только подумал, чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый почет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину мою, из ветвей напрасно стараться, я и с перерезанным

зеленый, но чуткий подсолнух. Уже повернулся верхушкой своей, на восход уходит обратно.

понимать, что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец вернется.

Вы в схватке со смертью, вы в схватке со смертью в пути. Вы в схватке со смертью.

Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою, как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

0: говорите об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших и всех святых, помилуй нас.
2: Бессмертный полк на русском радио.

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд

Ает над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать, в округе без них идет кино, девчонки их подруги все замужем

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

светилась, падая, ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда. Он не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка

часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

помню рай. Военкомат, десант негоден, так-то брат. Таким, как ты, там не продыли дальше смех. Полы с тебя, какой солдат.

тебя хоть сразу медсанбат. А из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне,

боил в строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Я отставал, споил в строю,

несколько раз. Когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись и дальше пару слов без падежей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал.

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку, в хорошую

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки.

домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно...

между нами живые, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в года, мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с

Вот придет твое мгновение, придет оно большое, как глоток, глоток воды.

мгновенья до последнего. Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновенья, мгновенья, мгновенья.

товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи, под смертью.

Все товарищи тех немеркнущих дней. Эй, товарищи, эй, товарищи, эй. Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки, там ковыль трава, там

что он всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина. Мы у него справляли наши встречи, и вот о том

это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой.

стучал пулемет. Снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

оба сына, оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

плоть и сталь. Золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом,

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.